0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе прибыл в Республику Таджикистан с официальным визитом, сообщает агентство Ховар. В международном аэропорту Душанбе высокопоставленного гостя встретили премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Асулзода и другие официальные лица. В честь официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Кабахидзе территория международного аэропорта Душанбе была украшена государственными флагами Республики Таджикистан и Грузии, а также была расстелена красная ковровая дорожка. Для встречи высокого гостя был выстроен почетный караул. После исполнения государственных гимнов двух стран премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Асулзода и премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе познакомились с официальными делегациями сторон. 19 июня во Дворце нации президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с премьер-министром Грузии, уважаемым Ираклием Кабахидзе, прибывшим в Таджикистан с официальным визитом во главе высокопоставленной делегации дружественной страны. В ходе встречи стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В ходе беседы была подчеркнута важность активизации политического диалога и рабочих контактов на различных уровнях, указано на расширение межпарламентских связей и усиление роли парламентской дипломатии в отношениях двух стран. После завершения официальных переговоров между Таджикистаном и Грузией состоялась церемония подписания новых документов о сотрудничестве. Подписаны следующие документы. Меморандум о сотрудничестве между Счетной палатой Республики Таджикистан и Службой государственного аудита Грузии. Соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Грузии о воздушном сообщении. Меморандум о взаимопонимании между Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан и Службой государственного аудита Грузии в сфере противодействия коррупции. Соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Грузии о сотрудничестве в сфере туризма. Соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Грузии о сотрудничестве в области образования и науки. Соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Грузии о создании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области уязвимости, оценки рисков, адаптации и снижения последствий изменения климата между Комитетом по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан и Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Таджикистан и правительством Грузии о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. Протокол о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Грузии. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры Республики Таджикистан и Министерством культуры Грузии о сотрудничестве в области культуры. В рамках официального визита премьер-министра Грузии в Республику Таджикистан 19 июня состоялась встреча министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидина Мухридина с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Макой Бочеришвили. Как сообщает агентство Ховар, обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Особое внимание было уделено перспективам политического диалога, укреплению торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества обсудили министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума и министр энергетики Кыргызской Республики Алтынбек Рызбеков. Встреча состоялась в рамках участия в 6-й встрече министров энергетики государств-участников Шанхайской организации сотрудничества, которая прошла в Бишкеке. Также стороны обменялись мнениями по вопросам реализации регионального проекта по передаче электроэнергии КАСА-1000, проекта РЕМИТ, обмена опытом между специалистами, использование опыта Таджикистана в строительстве гидроэлектростанций, а также по другим отраслевым вопросам. Собеседники подчеркнули важность укрепления сотрудничества для обеспечения энергетической безопасности, развития регионального рынка электроэнергии и эффективного использования имеющегося энергетического потенциала стран, а также выразили готовность к продолжению конструктивного диалога и дальнейшему расширению взаимодействия. Далер Джума также провел встречу с министром энергетики Республики Беларусь Денисом Морозом. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. 18 июня в Минске состоялось заседание экспертного совета государств-участников СНГ по проблемам диабета, в котором приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители исполнительного комитета СНГ. Участники встречи обсудили ключевые вопросы организации медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом и наметили стратегические направления совместной работы на долгосрочную перспективу. Главным пунктом повестки дня стало рассмотрение проекта программы сотрудничества стран СНГ по профилактике и лечению сахарного диабета, рассчитанной на 2027-2030 годы. Это были главные новости к этому часу.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Ойо, дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Казахстане создадут законодательную основу для новых видов транспорта. Национальный художественный музей Беларуси выкупил из частной коллекции уникальный экспонат. А также новости из Кыргызстана и Армении прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Кыргызстан впервые в истории вошел в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Республика получила место в одном из ключевых органов Всемирной организации на 2 года. В составе Совбеза страна начнет работать с 1 января 2027-го. Как Кыргызстану удалось занять почетное место, выяснил Алексей Калинин.
2: Голосование проходило на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Кыргызстан выдвигался от Азиатско-Тихоокеанской группы. Борьба за место оказалась напряженной. Победитель определился только в 4-м раунде голосования. В итоге кандидатуру Кыргызстана поддержали 142 государства. Это стало показателем высокого уровня доверия к стране и сигналом его укрепляющихся позиций на международной арене, говорит первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асин Исаев.
3: Мировое сообщество поддержало все наши усилия, всю нашу активность. Это вклад, как сегодня президент сказал, это вклад всех кыргызстанцев. Всех кыргызстанцев, потому что мы ведем себя на международной арене, проще говоря, хорошо. Мы следим, чтобы у нас был хороший имидж, чтобы нас не ругали за двойные стандарты, чтобы нас не ругали, что мы нарушаем международное право.
2: Благодаря избранию в Совет Безопасности ООН, Кыргызстан планирует продвигать повестку устойчивого мира, превентивной дипломатии, защиты уязвимых групп и климатической безопасности. Победа на таком высоком уровне, а также поддержка ряда европейских и западных стран стала подтверждением доверия к стране, говорит эксперт по международным отношениям и конфликтологии Эдиль Османбетов.
4: Я думаю, мы будем участвовать в самых важных вопросах, потому что высшим органом, обеспечивающим безопасность, Совет Безопасности ООН, мы там будем председательствовать. Наряду с нами туда вошли Португалия и Австрия, это тоже большое. Германия, допустим, не прошла.
2: Совет Безопасности ООН включает 15 стран, из них 5 – Россия, Китай, Великобритания, США и Франция – являются постоянными членами и обладают правом вето. Еще 10 стран входят в состав непостоянных членов и принимают участие в голосовании без права вето. По итогам выборов новые места в Совбезе получили Австрия, Португалия, Зимбабве, Тринидад и Тобаго, а также Кыргызстан.
0: Казахстан.
1: В Казахстане создадут законодательную основу для новых видов транспорта. Сенаторы во втором чтении одобрили законопроект, который впервые регулирует использование беспилотных автомобилей, дронов и аэротакси. Подробности выяснил Кирилл Потемкин.
5: Документ предусматривает и создание вертипортов – специальных площадок для взлета и посадки летательных аппаратов нового поколения. Также Сенат одобрил пакет поправок по вопросам цифровизации, защиты персональных данных и дорожного движения. Закон вводит понятие «беспилотное автотранспортное средство» и «беспилотное воздушное судно», открывая возможность для внедрения роботакси и аэротакси. Внимание уделили и новым мерам по обеспечению безопасности на дорогах, включая использование камер на машинах скорой помощи и автобусах для фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщил депутат Сената парламента Республики Казахстан от Жетысусской области Езбай Амангельде.
6: Для повышения уровня безопасности дорожного движения предусматриваются нормы по интеграции медицинских данных без раскрытия диагноза в цифровые базы данных МВД для недопущения к управлению транспортными средствами граждан, имеющих медицинские противопоказания, а также по установке камер фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобили скорой медицинской помощи и автобусы.
5: Новый закон также усиливает контроль за деятельностью автошкол и предусматривает дополнительные меры по защите персональных данных и кибербезопасности.
0: Беларусь.
1: Национальный художественный музей Беларуси выкупил из частной коллекции уникальный экспонат. Это слуцкий пояс, который был создан примерно в 1807 году. При этом состояние экспоната с учетом возраста практически идеальное. Артефакт увидела Екатерина Дорошевич. Такие пояса в конце 18-го, начале 19 века носили знатные мужчины-шляхтичи. Стоил аксессуар тогда, как автомобиль сегодня. До наших дней уцелело 1000 слуцких поясов, их ценят коллекционеры по всему миру. А в белорусских музеях всего 11 оригинальных экземпляров. Поэтому заполучить такой фонды – событие грандиозное. А еще это в прямом смысле драгоценность. В одном поясе может быть до 200 граммов золота. Этот слуцкий пояс будто преследует слово «самый». Самый длинный в коллекции, самый сохранившийся и оттого самый дорогой. Четырехстороннее полотно более чем в 4,5 метра – большая редкость. Говорит зав. отделом научно-реставрационных мастерских Национального художественного музея Беларуси Ольга Коноплева.
7: Сохранность у него очень хорошая. И есть, конечно, моменты, которые нужно подправить. Видны моменты реставрации, и я не поняла визуально, насколько это профессиональная реставрация или кто-то из владельцев когда-либо пытался просто закрепить нити, но это видно. Видно по длинной полосе сгибание пояса.
1: Специалистам еще предстоит привести экспонат в надлежащий вид. Для начала его планируют очистить щадящими средствами. За 200 лет реликвия значительно потемнела, а за этим слоем скрываются яркие голубые и красные цветы в составе шелковые, золотые и серебряные нити. Говорит зав. отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Беларуси Елена Карпенко.
8: Это ручное ткачество в первую очередь. Ткачеством занимались мужчины. Мы знаем по свидетельствам архивным историческим, что, допустим, в 1786 году, условно говоря, было соткано 242 пояса. На мануфактуре работало несколько десятков мастеров. Поэтому установить точную совершенно цифру не очень легко. Но в целом мы можем себе примерно представить время создания подобного шедевра.
1: Одна из главных ценностей экспоната в подлинной бахроме. Она почти никогда не доходит до наших дней целой. Музей выкупил реликвию из частной коллекции. Сумму сделки держат в тайне, но в ней 5 нулей. Посетители музея смогут увидеть пояс после завершения его реставрации. Предполагается, что реликвия займет место в постоянной экспозиции.
0: Армения.
9: В армянской столице стартовал международный конкурс имени Арама Хачатуряна. В этом году участниками стали молодые виолончелисты из разных стран. Оценить их выступление предстоит авторитетному жюри. За открытием одного из главных музыкальных событий года наблюдала Арпи Меликян.
10: Международный конкурс открыл Государственный симфонический оркестр Армении под управлением художественного руководителя конкурса Сергея Самбатяна. Со сцены прозвучали самые известные произведения армянского композитора: вальс из драмы «Маскарад», танец «Айше» из балета «Гаяне» и знаменитая «Ададжо» Спартака и «Фригии» из балета «Спартак». Чтобы попасть на сцену одного из самых престижных музыкальных состязаний региона, молодые исполнители прошли многоступенчатый отбор. Жюри рассмотрело более 300 заявок со всего мира. Право на участие в конкурсе получили 19 виолончелистов, говорит участница конкурса Касима Регина Фиделлер.
11: Это просто потрясающий конкурс. Арам Хачатурян – великий композитор, и исполнять его произведение – особая честь. И я надеюсь, что смогу сыграть концерт-рапсодию для виолончели в финале.
10: Конкурс объединяет молодых исполнителей с разным опытом и музыкальной школой, но требования ко всем одинаково высокие. Оценивает выступление международной жюри, в состав которого вошли известные музыканты и педагоги из Европы, Азии и Америки. Говорит член жюри конкурса Жозефин Найт.
12: Сегодня в мире невероятно много талантливых молодых артистов. Мне хотелось бы выбрать того человека, который привнесет в музыку что-то свежее и новое, кто готов быть уникальным и по-своему интерпретировать произведение.
10: Международный конкурс имени Хачатуряна проводится с 2003 года и входит во Всемирную федерацию международных музыкальных конкурсов. За два десятилетия он стал одной из важных площадок для молодых исполнителей классической музыки. Организаторы отмечают, главная задача конкурса не только открывать новые имена, но и знакомить мир с творческим наследием великого армянского композитора. Говорит исполнительный директор Фонда культуры имени Арама Хачатуряна Мартин Товмасян.
13: В этом году мы получили более 300 заявок со всего мира. Наша главная цель – популяризация творческого наследия Арама Хачатуряна и поддержка молодых талантливых музыкантов.
10: География конкурса с каждым годом расширяется. Смотр проходит по четырем специальностям – фортепиано, скрипка, виолончель и дирижирование. Помимо денежных премии в этом году она составляет около 4 миллионов драмов или 735 тысяч рублей. Лауреаты получат и приглашение выступить на лучших концертных площадках мира.
0: Казахстан.
1: Байконур станет ближе для туристов. Посетить легендарный космодром стало проще. Для иностранных гостей сроки оформления разрешения сократили до 10 суток. С начала года за стартами ракет наблюдало более 7,5 тысяч человек. Подробности у Кирилла Потемкина.
5: В ближайшей перспективе доступ на территорию комплекса планируют сделать еще удобнее. Рассматривают запуск электронной системы оформления пропусков и дальнейшее сокращение сроков подачи заявок. Байконур включен в число приоритетных туристических проектов страны, рассказал министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабасынов.
6: В рамках реализации концепции срок получения разрешений для иностранных туристов сокращен до 10 дней. Это повысило доступность комплекса и позволило туроператорам развивать программу посещения запусков и межпусковые программы. Переданные Казахстану стартовая площадка Гагарина, монтажно-заправочный комплекс и стенд динамических испытаний обладают высоким туристическим потенциалом.
5: По итогам прошлого года комплекс посетили более 11 тысяч гостей. Для комфортного приема туристов в городе работают 7 гостиниц почти на 700 номеров, а для наблюдения за стартами оборудована специальная площадка, рассчитанная на 400 зрителей.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Американские фондовые индексы завершили торги среды снижением. Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы. Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5% годовых. В заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке отмечается уверенный рост экономической активности и устойчивость рынка труда США, а также сохранение повышенной инфляции. В тройку лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли Moderna Incorporated, Robinhood Markets и GE Vernova. В составе Dow Jones, Caterpillar, Goldman Sachs Group и JP Morgan, Chase & Co. Самое сильное падение в S&P 500 показали Carvana, EcoStar и Equifax. В Dow Jones, Salesforce Incorporated, Microsoft Corporation и Amazon.com. Бумаги SpaceX подешевели на 4,9%, завершив торги с потерями впервые после пятничного дебюта компании Илона Маска на фондовом рынке. Заметно на растили капитализацию чипмейкеры Broadcom, Marvell Technology, Intel Corporation, Micron Technology и Advanced Micro Devices. Рыночная стоимость Meta уменьшилась на 5,4%, Alphabet Incorporated на 2,5%, Tesla на 2%, Nvidia Corporation на 1,3%, Apple Incorporated на 1,1%. Dow Jones Industrial Average опустился на 0,98%. Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 1,21%. Глава МИДа Литвы Кястутис Будрис, известный своими агрессивными высказываниями в адрес России, может сохранить свой пост лишь в случае налаживания отношений с Китаем, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с порталом ЛРТ. По словам политика, на следующей неделе он планирует обсудить будущее Будриса и других министров с Миндаугасом Синкявичусом, председателем социал-демократической партии Литвы. В начале июня новостной портал ЛРИТАС сообщил со ссылкой на депутатов Сейма, что Будрису может грозить увольнение из-за его слов о Калининграде и Беларуси. В середине мая министр призвал НАТО показать россиянам, что она может преодолеть их маленькую крепость в Калининграде и что для этого есть средства, которые позволят сравнять с землей российские средства ПВО и ракетные базы. О каких средствах идет речь и при каких условиях Альянсу, по его мнению, следует продемонстрировать свой потенциал, министр не уточнил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призыв Будриса заявлением на грани безумия. Япония усиливает подготовку к летнему сезону 2026 на фоне роста глобальных температур и учащения экстремальных погодных явлений. Власти страны принимают дополнительные меры по защите населения от жары и обеспечению стабильного энергоснабжения. Как сообщает Азертадж со ссылкой на японские СМИ, в апреле японское метеорологическое агентство впервые официально ввело новый термин «кукусёби», которым будет обозначаться дни с температурой воздуха выше 40 градусов Цельсия. Ранее самой высокой категорией жары в стране считались «моссёби», дни с температурой свыше 35 градусов. Отмечается, что появление новой категории связано с изменением климатических условий и ростом рисков для здоровья населения. Согласно данным Европейской климатической службы Коперникус, период с 23 по 25 годы стал самым теплым трехлетием за всю историю наблюдения, а средняя глобальная температура впервые устойчиво превысила уровень на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных показателей. По прогнозам синоптиков, в текущем году температура воздуха в Японии также ожидается выше климатической нормы. На фоне климатических изменений в Японии также активно развивается рынок технологий и сервисов для защиты от экстремальной жары. Компании внедряют систему мониторинга тепловых рисков, цифровые карты тепловой опасности и программы обеспечения работников водой и электролитами.
2: Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

0: событийный маршрут.
1: Представьте, вы в центре Минска, вокруг ароматы со всех уголков планеты, пряный Восток, нежная Европа, экзотическая Азия. Все это – гастрономический фестиваль «Дипломатия вкуса». Дипломаты из 17 стран, в том числе из Таджикистана, накрыли свои национальные столы, и сегодня мы отправимся в настоящее кулинарное путешествие. О том, что происходило на фестивале, расскажет наш корреспондент Ирина Умарова. Ирина, ты в эфире.
2: Под звуки приготовления еды приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами на волне 102.2 FM. В ближайшие минуты расскажу о гастрономическом фестивале, который прошел в начале июня в Минске. У таджикского стенда на гастрономическом фестивале под названием «Дипломатия вкуса» в Минске вокруг была невероятная атмосфера. Люди пробовали блюда, фотографировались, обменивались впечатлениями, а в воздухе витал аромат восточных специй и свежевыпеченных лепешек. Дастархан, накрытый посольством Таджикистана, центральное место занимает ошиполов, таджикский плов. Повара разложили порции, рис золотистый, мясо тает во рту, рядом ароматные лепешки прямо из тандыра, еще горячие, еще с хрустящей корочкой. Чуть дальше выстроились манты с сочной начинкой, самбуса с самыми разными вариациями начинок. Конечно же, курутоп, а вот и традиционные сладости, нежная халва и, конечно, непременный атрибут – чашка горячего зеленого чая, который здесь разливали в изящных пиалах. Представители посольства Таджикистана угощали всех, рассказывая, что лепешки пекут по рецепту, которому уже больше 100 лет. А также рассказывали, угощали и говорили о том, что зеленый чай – это не просто напиток, это символ таджикского гостеприимства. По таджикской традиции, пока гостю подливают чай, он остается желанным гостем. Посольство Республики Таджикистан, как я уже сказала, организовали свой национальный уголок, и у них задача была простая и в то же время очень красивая – через кулинарию познакомить гостей с культурным наследием страны. Мы связались с посольством Республики Таджикистан в Белоруссии, и я задала один, но очень важный вопрос. Как вы оцениваете реакцию гостей фестиваля на таджикскую кухню? Удалось ли заинтересовать людей культурой нашей страны через гастрономию? На этот вопрос ответила второй секретарь посольства Республики Таджикистан в Республике Беларусь, которая курирует вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества. Я с удовольствием передаю слово Муштарии Камиловой.
3: Реакция гостей фестиваля на таджикскую кухню была очень теплой и позитивной. Для посольства Республики Таджикистан участие в международном гастрономическом фестивале «Дипломатия вкуса» стало

0: традиционные лепешки, национальные сладости, напиток из сушеных абрикосов и, конечно же, ароматный зеленый чай. Особенно приятно было видеть, что посетители интересовались не только вкусом блюд, но и их историей, традициями приготовления и значением в культуре таджикского народа. Многие задавали вопросы о национальных праздниках, обычаях и традициях гостеприимства. Представители посольства с удовольствием рассказывали гостям о культурных традициях таджикского народа и особенностях национальной кухни. Таджикская кухня формировалась на протяжении многих веков, а многие рецепты бережно передавались из поколения в поколение. Поэтому каждое представленное блюдо было не только частью кулинарного искусства, но и отражением богатого историко-культурного наследия нашего народа. Для нас было важно не просто познакомить гостей с национальной кухней, а показать через гастрономию богатство таджикской культуры. Именно поэтому гастрономия является одним из самых доступных и понятных способов знакомства с историей, традициями и духовными ценностями народа. Большой интерес посетителей к таджикскому стенду, многочисленные положительные отзывы и искренние эмоции гостей позволяют с уверенностью сказать, что нам удалось привлечь внимание к Таджикистану и вызвать интерес к его культуре и традициям. В завершение хотели бы поблагодарить Министерство иностранных дел Республики Беларусь за организацию фестиваля «Дипломатия вкуса». Подобные мероприятия помогают лучше узнавать культуру и традиции друг друга, укрепляют дружбу и взаимопонимание между народами.
1: Благодарю представителей посольства Республики Таджикистан в Республике Беларусь за комментарий. И действительно хочу признать, через еду лучше всего понимаешь душу народа. А ведь рядом расположились и другие стенды. Вот, например, индийский уголок с яркими карри и ароматным рисом басмати. Рядом немецкие колбаски и крендели, от которых идет аппетитный пар. Чуть дальше изысканные французские десерты, эклеры, макаронс, крем-брюле. А вот и белорусские угощения, дранники со сметаной и клюквенный кисель. Как отметил министр иностранных дел Белоруссии Максим, а Рыженков, гастрономия – это мощный инструмент дипломатии. И сегодня это чувствуется особенно ярко. За общим столом люди быстрее находят взаимопонимание, делятся традициями, строят мосты дружбы. Кстати, было и дефиле в национальных костюмах. Гости фестиваля смогли увидеть не только блюда, но и колоритные наряды разных стран. Вышли девушки в таджикских вышитых платьях с серебряными украшениями. Затем в белорусских национальных костюмах с характерной вышивкой. А чуть позже прошел мастер-класс по приготовлению белорусского блюда, который называется «Холодик» от супруги министра иностранных дел. Тимур, на этом у меня все. В заключение скажу, что атмосфера здесь была по-настоящему волшебная. Еда, музыка, улыбки – все это создавало ощущение большого семейного праздника, где каждый чувствовал себя желанным гостем. Возвращаю тебе слово в студию.
2: Ну что ж, друзья, кажется, мы успели попробовать чуть ли не весь мир на вкус, хотя бы виртуально. Фестиваль «Дипломатия вкуса» показал, чтобы понять друг друга, порой достаточно просто сесть за один стол. Спасибо, что были с нами. Делитесь, какое блюдо из репортажа захотелось попробовать больше всего. До новых гастрономических приключений в эфире.
3: Событийный маршрут.

истории. Ежегодно 20 июня во всем мире отмечается Всемирный день беженцев. Эта дата была учреждена Организацией Объединенных Наций в 2000 году и впервые отмечалась в 2001, в год 50-летия принятия Конвенции о статусе беженцев. История этого дня напоминает о миллионах людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войн, вооруженных конфликтов, преследований или стихийных бедствий. Для многих из них переезд становится не выбором, а единственным способом сохранить жизнь и безопасность. По данным международных организаций, число вынужденных переселенцев в мире сегодня исчисляется десятками миллионов человек. Среди них мужчины и женщины, дети и пожилые люди, которые оказались вдали от родных мест и нуждаются в поддержке и защите. Всемирный день беженцев призван привлечь внимание к их судьбам, напомнить о важности гуманитарной помощи и выразить уважение к стойкости людей, сумевших начать жизнь заново в непростых обстоятельствах. В разных странах в этот день проходят благотворительные акции, образовательные мероприятия, выставки и встречи, посвященные историям людей, переживших вынужденное переселение. Их личный опыт становится напоминанием о ценности мира, безопасности и человеческой солидарности. 20 июня – это не только памятная дата в международном календаре, но и повод задуматься о том, как важно сохранять сострадание, взаимопомощь и уважение к человеческому достоинству. День в истории. Просто музыка на 102 и 2 FM. Classical Jazz Guitar Club. Piano Bar. Вы слушаете программу «Просто музыка» – пространство без лишних слов, где главное – это настроение. Иногда не хочется объяснять, не хочется спешить, хочется просто остановиться, сделать глоток теплого чая или кофе и позволить музыке говорить за нас. Сегодняшняя композиция как маленький уютный бар с приглушенным светом, где за окном идет дождь, а внутри звучат мягкие аккорды гитары и пиано. Classical Jazz Guitar Club – «Пиано Бар».

0: Вы слушали «Пиано Бар» – музыка, которая не требует слов, но всегда находит отклик. Оставайтесь с нами. В программе «Просто музыка» всегда есть место для тишины, уюта и настоящего настроения. «Просто музыка» на 102 и 2 FM.
1: Мобильный подход к креативным новостям. Информационная служба 102 и 2 FM. Садуи Душанбе.
0: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе прибыл в Республику Таджикистан с официальным визитом, сообщает агентство Ховар. В международном аэропорту Душанбе высокопоставленного гостя встретили премьер-министр Республики Таджикистан Кохирасул Зода и другие официальные лица. В честь официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Кабахидзе территория международного аэропорта Душанбе была украшена государственными флагами Республики Таджикистан и Грузии, а также была расстелена красная ковровая дорожка. Для встречи высокого гостя был выстроен почетный караул. После исполнения государственных гимнов двух стран премьер-министр Республики Таджикистан Кохирасул Зода и премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе познакомились с официальными делегациями сторон. 19 июня во Дворце нации президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с премьер-министром Грузии, уважаемым Ираклием Кабахидзе, прибывшим в Таджикистан с официальным визитом во главе высокопоставленной делегации дружественной страны. В ходе встречи стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В ходе беседы была подчеркнута важность активизации политического диалога и рабочих контактов на различных уровнях, указано на расширение межпарламентских связей и усиление роли парламентской дипломатии в отношениях двух стран. После завершения официальных переговоров между Таджикистаном и Грузией состоялась церемония подписания новых документов о сотрудничестве. Подписаны следующие документы. Меморандум о сотрудничестве между Счетной палатой Республики Таджикистан и Службой государственного аудита Грузии. Соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Грузии о воздушном сообщении. Меморандум о взаимопонимании между Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан и Службой государственного аудита Грузии в сфере противодействия коррупции. Соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Грузии о сотрудничестве в сфере туризма. Соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Грузии о сотрудничестве в области образования и науки. Соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Грузии о создании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области уязвимости, оценки рисков, адаптации и снижения последствий изменения климата между Комитетом по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан и Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Таджикистан и правительством Грузии о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. Протокол о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Грузии. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры Республики Таджикистан и Министерством культуры Грузии о сотрудничестве в области культуры. В рамках официального визита премьер-министра Грузии в Республику Таджикистан 19 июня состоялась встреча министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидина Мухридина с вице-премьером министром иностранных дел Грузии Макой Бочеришвили. Как сообщает агентство Ховар, обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Особое внимание было уделено перспективам политического диалога, укреплению торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества обсудили министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума и министр энергетики Кыргызской Республики Алтынбек Рызбеков. Встреча состоялась в рамках участия в 6-й встрече министров энергетики государств-участников Шанхайской организации сотрудничества, которая прошла в Бишкеке. Также стороны обменялись мнениями по вопросам реализации регионального проекта по передаче электроэнергии КАСА-1000, проекта РЭМИД, обмена опытом между специалистами, использование опыта Таджикистана в строительстве гидроэлектростанций, а также по другим отраслевым вопросам. Собеседники подчеркнули важность укрепления сотрудничества для обеспечения энергетической безопасности, развития регионального рынка электроэнергии и эффективного использования имеющегося энергетического потенциала стран, а также выразили готовность к продолжению конструктивного диалога и дальнейшему расширению взаимодействия. Далер Джума также провел встречу с министром энергетики Республики Беларусь Денисом Морозом. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. 18 июня в Минске состоялось заседание экспертного совета государств-участников СНГ по проблемам диабета, в котором приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители исполнительного комитета СНГ. Участники встречи обсудили ключевые вопросы организации медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом и наметили стратегические направления совместной работы на долгосрочную перспективу. Главным пунктом повестки дня стало рассмотрение проекта программы сотрудничества стран СНГ по профилактике и лечению сахарного диабета, рассчитанной на 2027-2030 годы. Это были главные новости к этому часу.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

рождения. Сегодня свой день рождения отмечает одна из самых известных актрис современности Николь Кидман. Будущая звезда родилась 20 июня 1967 года в Гонолулу на Гавайях, однако выросла в Австралии, которую считает своей родиной. Уже в юности Николь решила связать жизнь с актерской профессией и начала сниматься в кино и на телевидении. Мировая слава пришла к ней в 90-м году после выхода фильма «Дни грома». Впоследствии Николь Кидман стала одной из самых востребованных актрис Голливуда. Зрители запомнили ее по ролям в фильмах «Мулен Руж», «Другие», «Холодная гора», «Австралия», «Лев», а также по популярным сериалам «Большая маленькая ложь» и «Отыграть назад». Особое место в ее карьере занимает фильм «Часы», где актриса сыграла знаменитую писательницу Вирджинию Вульф. Эта роль принесла Николь премию «Оскар» за лучшую женскую роль и окончательно закрепила за ней статус одной из величайших актрис своего поколения. За свою карьеру Николь Кидман получила множество престижных наград, включая «Оскар», премии «Золотой глобус», «Эмми» и другие международные кинонаграды. Она входит в число немногих артистов, которым удалось добиться успеха одновременно в кино, на телевидении и в театре. Помимо творчества, Николь активно занимается благотворительностью и на протяжении многих лет сотрудничает с организациями, поддерживающими права женщин и детей. Сегодня, в ее день рождения, миллионы поклонников по всему миру поздравляют талантливую актрису, продюсера и общественного деятеля. С днем рождения, Николь Кидман! Кидман.

Карамат дня. Сегодня в нашей рубрике «Аромат дня» мы окунемся в мир свежести и утонченной гармонии. И наш сегодняшний герой – парфюмерная жемчужина от Кинзо. Представьте, вы выходите на улицу ранним утром, и воздух еще прохладный, но наполнен солнечным светом. Легкая прохлада, чистый аромат воды, прозрачная свежесть – это как глоток чистой природы, который бодрит и вдохновляет. Ло переносит вас в момент, когда мир только просыпается, и каждая деталь вокруг кажется ярче и чище. Кинзо Ло – это парфюм, который словно олицетворяет саму жизнь, ее движение и легкость. Его композиция выстроена мастерски. Верхние ноты раскрываются свежестью цитрусов – лимона, мандарина и бергамота, мгновенно наполняя энергией. Сердце аромата – тонкая цветочная гармония. Нежные аккорды ландыша, фрези и жасмина создают ощущение легкости и элегантности. А базовые ноты – зеленая трава, легкий белый мускус и прозрачная древесина – оставляют мягкий, едва уловимый шлейф, который будто напоминает о чистой природе и свободе. Что особенно приятно, Ло универсален. Он одинаково органично ощущается и в городской суете, и в спокойной прогулке по парку. Этот аромат словно сопровождает вас в течение всего дня, создавая ощущение свежести и внутренней гармонии. Он вдохновляет на новые идеи, открывает пространство для творчества и наполняет день легкостью. Визуально и концептуально Ло тоже олицетворяет свежесть. Прозрачный флакон, минималистичный дизайн, чистые линии – все это подчеркивает идею ясности и свободы. Он словно приглашает вас жить моментом, ощущать движение и радость каждого вдоха. Так что, если хотите начать день с чистого вдоха свежести и легкости, загляните в мир Кинзо и познакомьтесь с Ло. Этот аромат – ваш маленький ритуал радости и обновления. До новых встреч в аромате дня, где каждый день мы открываем для вас новые грани прекрасного. Пусть ваш день будет легким, свежим и ароматным. Аромат дня.

эфире рубрика «Футбольный мундиаль», и сегодня говорим о главном футбольном событии планеты – чемпионате мира 2026. Этот мундиаль уже вошел в историю еще до финального свистка. Впервые чемпионат мира проходит сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. А еще впервые в турнире участвуют не 32, а сразу 48 национальных сборных. Новый формат значительно расширил географию мирового футбола. Теперь команды разделены на 12 групп по 4 участника. В плей-офф выйдут по 2 лучшие сборные из каждой группы, а также 8 лучших команд, занявших третьи места. В итоге борьбу за трофей продолжат 32 сборные. Всего на чемпионате мира будет сыграно рекордное количество матчей – 104. Турнир стартовал 11 июня и завершится грандиозным финалом 19 июля. Главными фаворитами традиционно считаются действующие чемпионы мира – аргентинцы, а также сборные Бразилии, Франции, Испании, Англии и Германии. Особое внимание болельщиков приковано к легендам мирового футбола Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Для них этот чемпионат может стать последним в карьере. Но каждый мундиаль славится не только фаворитами. Именно здесь рождаются сенсации, появляются новые звезды и происходят матчи, которые навсегда остаются в истории футбола. Чемпионат мира 2026 уже называют самым масштабным за всю историю проведения турнира. Миллионы болельщиков по всему миру следят за результатами, обсуждают яркие моменты и поддерживают свои национальные команды. Международная федерация футбольных ассоциаций пригласила корейскую блогершу Юн Су Джин, более известную как Ино Кэт, на матч группового этапа чемпионата мира 26 между сборными Южной Кореи и Мексики. Поводом для приглашения стал инцидент, произошедший во время игры Южная Корея-Чехия. Ино Кэт снимала видео с трибун, когда один из болельщиков позади нее показал расистский жест, пальцами растянул уголки глаз. Бывший футболист Рафаэль Ван дер Ваарт извинился за свои слова про японских футболистов. Ранее он заявлял, что защита сборной Нидерландов не успела за нападающим Японии потому, что запуталась, ведь все японцы на одно лицо. Полузащитник сборной Узбекистана Абосбек Файзулаев установил рекорд чемпионатов мира, отличившись в матче первого тура с национальной командой Колумбии. Файзулаев стал самым низкорослым игроком в 21 веке, забившим головой на чемпионате мира. Рост Абосбека 167 сантиметров. Кто поднимет над головой главный футбольный трофей планеты, узнаем совсем скоро. С вами была рубрика «Футбольный мундиаль». Следите за чемпионатом мира вместе с нами и оставайтесь на волне спорта.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Американские фондовые индексы завершили торги среды снижением. Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы. Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5% годовых. В заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке отмечается уверенный рост экономической активности и устойчивость рынка труда США, а также сохранение повышенной инфляции. В тройку лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли Moderna Incorporated, Robinhood Markets и GE Vernova. В составе Dow Jones, Caterpillar, Goldman Sachs Group и JP Morgan, Chase & Co. Самое сильное падение в S&P 500 показали Carvana, EcoStar и Equifax. В Dow Jones, Salesforce Incorporated, Microsoft Corporation и Amazon.com. Бумаги SpaceX подешевели на 4,9%, завершив торги с потерями впервые после пятничного дебюта компании Илона Маска на фондовом рынке. Заметно на растили капитализацию чипмейкеры Broadcom, Marvell Technology, Intel Corporation, Micron Technology и Advanced Micro Devices. Рыночная стоимость Meta уменьшилась на 5,4%, Alphabet Incorporated на 2,5%, Tesla на 2%, Nvidia Corporation на 1,3%, Apple Incorporated на 1,1%. Dow Jones Industrial Average опустился на 0,98%. Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 1,21%. Глава МИДа Литвы Кястутис Будрис, известный своими агрессивными высказываниями в адрес России, может сохранить свой пост лишь в случае налаживания отношений с Китаем, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с порталом ЛРТ. По словам политика, на следующей неделе он планирует обсудить будущее Будриса и других министров с Миндаугасом Синкявичусом, председателем социал-демократической партии Литвы. В начале июня новостной портал ЛРИТАС сообщил со ссылкой на депутатов Сейма, что Будрису может грозить увольнение из-за его слов о Калининграде и Беларуси. В середине мая министр призвал НАТО показать россиянам, что она может преодолеть их маленькую крепость в Калининграде и что для этого есть средства, которые позволят сравнять с землей российские средства ПВО и ракетные базы. О каких средствах идет речь и при каких условиях Альянсу, по его мнению, следует продемонстрировать свой потенциал, министр не уточнил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призыв Будриса заявлением на грани безумия. Япония усиливает подготовку к летнему сезону 2026 на фоне роста глобальных температур и учащения экстремальных погодных явлений. Власти страны принимают дополнительные меры по защите населения от жары и обеспечению стабильного энергоснабжения. Как сообщает Азертадж со ссылкой на японские СМИ, в апреле японское метеорологическое агентство впервые официально ввело новый термин «кукусёбе», которым будет обозначаться дни с температурой воздуха выше 40 градусов Цельсия. Ранее самой высокой категорией жары в стране считались моссёбе, дни с температурой свыше 35 градусов. Отмечается, что появление новой категории связано с изменением климатических условий и ростом рисков для здоровья населения. Согласно данным Европейской климатической службы Коперникус, период с 23 по 25 годы стал самым теплым трехлетием за всю историю наблюдения, а средняя глобальная температура впервые устойчиво превысила уровень на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных показателей. По прогнозам синоптиков, в текущем году температура воздуха в Японии также ожидается выше климатической нормы. На фоне климатических изменений в Японии также активно развивается рынок технологий и сервисов для защиты от экстремальной жары. Компании внедряют систему мониторинга тепловых рисков, цифровые карты тепловой опасности и программы обеспечения работников водой и электролитами.
2: Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Давайте начнем с названия. Слово unstoppable переводится как неостановимый. Оно состоит из слова stop – останавливать, и приставки un – отрицание. Unstoppable – тот, кого невозможно остановить. Разбор ключевых строк. В песне есть строка «I'm unstoppable» – «Меня невозможно остановить». Обратите внимание, в английском такие утверждения часто звучат прямо и уверенно, без смягчений.

Разберем еще несколько выражений из песни. Breakdown означает сломаться, потерять контроль эмоционально или физически. Smile. Улыбка здесь не просто радость, а маска, за которой прячутся эмоции. Power. Сила, энергия, внутренняя мощь. Очень важное слово для описания характера.

Обратите внимание, как Сия съедает некоторые звуки. I'm unstoppable. Слитно, на одном дыхании. Попробуйте сказать вслух вместе с ней. I'm unstoppable. I'm powerful. I'm confident. Отличная мини-тренировка уверенности и английского. Эта песня про то, что даже если внутри страх или боль, ты можешь быть сильнее обстоятельств. Сия поет не о том, что она идеальна, а о том, что она не сдается.

А теперь послушаем припев еще раз и попробуйте уловить знакомые слова и почувствовать ритм языка. На сегодня все. Слушайте музыку, учите английский и помните, you are unstoppable. До встречи в следующем выпуске. Изучаем английский легко.

Изучаем английский легко. Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. Аллегра Гудман, «Изола». Новая книга Аллегры Гудман, основанная на реальной истории, рассказывает о сироте Маргарите де Ларок. После смерти родителей она неожиданно становится единственной наследницей старинного аристократического рода. У нее нет ни родных, ни друзей. Оставшись одна, 9-летняя девочка тихо живет в собственном замке с тремя служанками и няней, пока на его пороге не объявляется Жан-Франсуа де Роберваль, циничный фаворит короля и кузен Маргариты, который становится ее опекуном. Постепенно растратив все ее немалое состояние, он заставляет 15-летнюю

17-летнюю девушку отправиться вместе с ним в плавание к берегам Канады на освоение Новой Франции. Маргарита вынуждена согласиться и оказывается на корабле Робервале вместе со своим возлюбленным. В море девушку и ее спутника внезапно обвиняют в предательстве, которого они не совершали, и оставляют на необитаемом острове, который и островом-то назвать сложно – скалистый клочок суши, без названия, обозначенный на картах, изола, то есть земля. Наследница аристократического рода Деларок оказывается один на один с северной стихией. Маргарите и ее возлюбленному неоткуда ждать помощи. Поняв, что ее волю и характер не подавить, опекун решил избавиться от девушки. Ей остается только одно – выживать. Гейл Левин, Ли Краснер, биография. Ли Краснер – американская художница и одна из ключевых фигур абстрактного экспрессионизма 20 века. В своей книге искусствовед Гейл Левин показывает, что при жизни Краснер оказывалась в еще более невыгодном положении, чем другие художницы ее поколения. Препятствием были не только гендерные предрассудки, но и статус миссис Джексон Поллок, сводивший ее роль к жене гения. Это исследование выходит за рамки традиционной биографии. Здесь рассказывается не только история становления младшей дочери еврейских эмигрантов из Бруклина, но и история союза двух художников, одновременно продуктивного и разрушительного, а также подробно рассматриваются ключевые этапы творчества Ли Краснер. Селин Денджан. Колодец смерти. Когда правде требуется 20 лет, чтобы всплыть на поверхность, желание мести становится разрушительным. После внезапного нападения Валериана Дюкуинг приходит в себя в собственном доме. Скованная искусно переплетенными ремнями, она лежит в ванной. Кран открыта, вода, медленно поднимаясь, уже достигает ее подбородка. И в это время кто-то шепчет ей на ухо. Прежде чем ты умрешь, я расскажу тебе одну историю. Валериане повезло. Внезапный приезд курьера спугнул преступника, но прежде чем скрыться, тот нанес на плитку странную надпись. Майор Луиза Коман опасается, что покушение на Дюкуинг станет началом серии преступлений. И, увы, ее опасения не напрасны. Чтобы найти убийцу, она вступает в гонку со смертью, терзаемая вопросами. Кто станет следующей жертвой и почему? Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: таб дорад ё дандон мебарорад. Пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. Пардифен Kids.
3: Пардифен аз ширкати Вега Фарм.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда Макрота решил остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин!
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Казахстане создадут законодательную основу для новых видов транспорта. Национальный художественный музей Беларуси выкупил из частной коллекции уникальный экспонат. А также новости из Кыргызстана и Армении прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Кыргызстан впервые в истории вошел в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Республика получила место в одном из ключевых органов Всемирной организации на 2 года. В составе Совбеза страна начнет работать с 1 января 2027-го. Как Кыргызстану удалось занять почетное место, выяснил Алексей Калинин.
2: Голосование проходило на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Кыргызстан выдвигался от Азиатско-Тихоокеанской группы. Борьба за место казалась напряженной. Победитель определился только в 4-м раунде голосования. В итоге кандидатуру Кыргызстана поддержали 142 государства. Это стало показателем высокого уровня доверия к стране и сигналом его укрепляющихся позиций на международной арене, говорит первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асин Исаев.
3: Мировое сообщество поддержало все наши усилия, всю нашу активность. Это вклад, как сегодня президент сказал, это вклад всех кыргызстанцев. Всех кыргызстанцев, потому что мы ведем себя на международной арене, проще говоря, хорошо. Мы следим, чтобы у нас был хороший имидж, чтобы нас не ругали за двойные стандарты, чтобы нас не ругали, что мы нарушаем международное право.
2: Благодаря избранию в Совет Безопасности ООН, Кыргызстан планирует продвигать повестку устойчивого мира, превентивной дипломатии, защиты уязвимых групп и климатической безопасности. Победа на таком высоком уровне, а также поддержка ряда европейских и западных стран стала подтверждением доверия к стране, говорит эксперт по международным отношениям и конфликтологии Эдиль Османбетов.
4: Я думаю, мы будем участвовать в самых важных вопросах, потому что высшим органом, обеспечивающим безопасность, Совет Безопасности ООН, мы там будем председательствовать. Наряду с нами туда вошли Португалия и Австрия, это тоже большое. Германия, допустим, не прошла.
2: Совет Безопасности ООН включает 15 стран, из них 5 – Россия, Китай, Великобритания, США и Франция – являются постоянными членами и обладают правом вето. Еще 10 стран входят в состав непостоянных членов и принимают участие в голосовании без права вето. По итогам выборов новые места в Совбезе получили Австрия, Португалия, Зимбабве, Тринидад и Тобаго, а также Кыргызстан.
0: Казахстан.
1: В Казахстане создадут законодательную основу для новых видов транспорта. Сенаторы во втором чтении одобрили законопроект, который впервые регулирует использование беспилотных автомобилей, дронов и аэротакси. Подробности выяснил Кирилл Потемкин.
5: Документ предусматривает и создание вертипортов – специальных площадок для взлета и посадки летательных аппаратов нового поколения. Также Сенат одобрил пакет поправок по вопросам цифровизации, защиты персональных данных и дорожного движения. Закон вводит понятие «беспилотное автотранспортное средство» и «беспилотное воздушное судно», открывая возможность для внедрения роботакси и аэротакси. Внимание уделили и новым мерам по обеспечению безопасности на дорогах, включая использование камер на машинах скорой помощи и автобусах для фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщил депутат Сената парламента Республики Казахстан от Жетысуской области Есбай Амангельден.
6: Для повышения уровня безопасности дорожного движения предусматриваются нормы по интеграции медицинских данных без раскрытия диагноза в цифровые базы данных МВД для недопущения к управлению транспортными средствами граждан, имеющих медицинские противопоказания, а также по установке камер фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобили скорой медицинской помощи и автобусы.
5: Новый закон также усиливает контроль за деятельностью автошкол и предусматривает дополнительные меры по защите персональных данных и кибербезопасности.
0: Беларусь.
1: Национальный художественный музей Беларуси выкупил из частной коллекции уникальный экспонат. Это слуцкий пояс, который был создан примерно в 1807 году. При этом состояние экспоната с учетом возраста практически идеальное. Артефакт увидела Екатерина Дорошевич.
7: Такие пояса в конце 18-го, начале 19 века носили знатные мужчины-шляхтичи. Стоил аксессуар тогда, как автомобиль сегодня. До наших дней уцелело 1000 слуцких поясов, их ценят коллекционеры по всему миру. А в белорусских музеях всего 11 оригинальных экземпляров. Поэтому заполучить такой фонды – событие грандиозное. А еще это в прямом смысле драгоценность. В одном поясе может быть до 200 граммов золота. Этот слуцкий пояс будто преследует слово «самый». Самый длинный в коллекции, самый сохранившийся и оттого самый дорогой. Четырехстороннее полотно более чем в 4,5 метра – большая редкость, говорит зав. отделом научно-реставрационных мастерских Национального художественного музея Беларуси Ольга Коноплева.
8: Сохранность у него очень хорошая. И есть, конечно, моменты, которые нужно подправить. Видны моменты реставрации, и я не поняла визуально, насколько это профессиональная реставрация или кто-то из владельцев когда-либо пытался просто закрепить нити, но это видно. Видно по длинной полосе сгибания пояса.
7: Специалистам еще предстоит привести экспонат в надлежащий вид. Для начала его планируют очистить щадящими средствами. За 200 лет реликвия значительно потемнела, а за этим слоем скрываются яркие голубые и красные цветы в составе шелковые, золотые и серебряные нити, говорит зав. отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Беларуси Елена Карпенко.
9: Это ручное ткачество в первую очередь. Ткачеством занимались мужчины. Мы знаем по свидетельствам архивным историческим, что, допустим, в 1786 году, условно говоря, было соткано 242 пояса. На мануфактуре работало несколько десятков мастеров. Поэтому установить точную совершенно цифру не очень легко. Но в целом мы можем себе примерно представить время создания подобного шедевра.
7: Одна из главных ценностей экспоната в подлинной бахроме. Она почти никогда не доходит до наших дней целой. Музей выкупил реликвию из частной коллекции. Сумму сделки держат в тайне, но в ней 5 нулей. Посетители музея смогут увидеть пояс после завершения его реставрации. Предполагается, что реликвия займет место в постоянной экспозиции.
0: Армения.
10: В армянской столице стартовал международный конкурс имени Арама Хачатуряна. В этом году участниками стали молодые виолончелисты из разных стран. Оценить их выступление предстоит авторитетному жюри. За открытием одного из главных музыкальных событий года наблюдала Арпи Меликян.
11: Международный конкурс открыл Государственный симфонический оркестр Армении под управлением художественного руководителя конкурса Сергея Самбатяна. Со сцены прозвучали самые известные произведения армянского композитора: вальс из драмы «Маскарад», танец «Айше» из балета «Гаяне» и знаменитая «Ададжо Спартака и Фригии» из балета «Спартак». Чтобы попасть на сцену одного из самых престижных музыкальных состязаний региона, молодые исполнители прошли многоступенчатый отбор. Жюри рассмотрело более 300 заявок со всего мира. Право на участие в конкурсе получили 19 виолончелистов, говорит участница конкурса Касима Регина Фиделлер.
12: Это просто потрясающий конкурс. Арам Хачатурян – великий композитор, и исполнять его произведение – особая честь. И я надеюсь, что смогу сыграть концерт-рапсодию для виолончели в финале.
11: Конкурс объединяет молодых исполнителей с разным опытом и музыкальной школой, но требования ко всем одинаково высокие. Оценивает выступление международной жюри, в состав которого вошли известные музыканты и педагоги из Европы, Азии и Америки. Говорит член жюри конкурса Жозефин Найт.
13: Сегодня в мире невероятно много талантливых молодых артистов. Мне хотелось бы выбрать того человека, который привнесет в музыку что-то свежее и новое, кто готов быть уникальным и по-своему интерпретировать произведение.
11: Международный конкурс имени Хачатуряна проводится с 2003 года и входит во Всемирную федерацию международных музыкальных конкурсов. За 2 десятилетия он стал одной из важных площадок для молодых исполнителей классической музыки. Организаторы отмечают, главная задача конкурса – не только открывать новые имена, но и знакомить мир с творческим наследием великого армянского композитора, говорит исполнительный директор Фонда культуры имени Арама Хачатуряна Мартин Товмасян.
14: В этом году мы получили более 300 заявок со всего мира. Наша главная цель – популяризация творческого наследия Арама Хачатуряна и поддержка молодых талантливых музыкантов.
11: География конкурса с каждым годом расширяется. Смотр проходит по 4 специальностям – фортепиано, скрипка, виолончель и дирижирование. Помимо денежной премии, в этом году она составляет около 4 миллионов драмов или 735 тысяч рублей. Лауреаты получат и приглашение выступить на лучших концертных площадках мира.
0: Казахстан.
1: Байконур станет ближе для туристов. Посетить легендарный космодром стало проще. Для иностранных гостей сроки оформления разрешения сократили до 10 суток. С начала года за стартами ракет наблюдало более 7,5 тысяч человек. Подробности у Кирилла Потемкина.
5: В ближайшей перспективе доступ на территорию комплекса планируют сделать еще удобнее. Рассматривают запуск электронной системы оформления пропусков и дальнейшее сокращение сроков подачи заявок. Байконур включен в число приоритетных туристических проектов страны, рассказал министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабасынов.
6: В рамках реализации концепции срок получения разрешений для иностранных туристов сокращен до 10 дней. Это повысило доступность комплекса и позволило туроператорам развивать программу посещения запусков и межпусковые программы. Переданные Казахстану стартовая площадка Гагарина, монтажно-заправочный комплекс и стенд динамических испытаний обладают высоким туристическим потенциалом.
5: По итогам прошлого года комплекс посетили более 11 тысяч гостей. Для комфортного приема туриста в городе работают 7 гостиниц почти на 700 номеров, а для наблюдения за стартами оборудована специальная площадка, рассчитанная на 400 зрителей.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Американские фондовые индексы завершили торги среды снижением. Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы. Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5% годовых. В заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке отмечается уверенный рост экономической активности и устойчивость рынка труда США, а также сохранение повышенной инфляции. В тройку лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли Moderna Incorporated, Robinhood Markets и GE Vernova. В составе Dow Jones, Caterpillar, Goldman Sachs Group и JP Morgan, Chase Co. Самое сильное падение в S&P 500 показали Carvana, EcoStar и Equifax. В Dow Jones, Salesforce Incorporated, Microsoft Corporation и Amazon.com. Бумаги SpaceX подешевели на 4,9%, завершив торги с потерями впервые после пятничного дебюта компании Илона Маска на фондовом рынке. Заметно на растили капитализацию чипмейкеры Broadcom, Marvel Technology, Intel Corporation, Micron Technology и Advanced Micro Devices. Рыночная стоимость Meta уменьшилась на 5,4%, Alphabet Incorporated на 2,5%, Tesla на 2%, Nvidia Corporation на 1,3%, Apple Incorporated на 1,1%. Dow Jones Industrial Average опустился на 0,98%. Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 1,21%. Глава МИДа Литвы Кястутис Будрис, известный своими агрессивными высказываниями в адрес России, может сохранить свой пост лишь в случае налаживания отношений с Китаем, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с порталом ЛРТ. По словам политика, на следующей неделе он планирует обсудить будущее Будриса и других министров с Миндаугасом Синкявичусом, председателем социал-демократической партии Литвы. В начале июня новостной портал ЛРИТАС сообщил со ссылкой на депутатов Сейма, что Будрису может грозить увольнение из-за его слов о Калининграде и Белоруссии. В середине мая министр призвал НАТО показать россиянам, что она может преодолеть их маленькую крепость в Калининграде и что для этого есть средства, которые позволят сравнять с землей российские средства ПВО и ракетные базы. О каких средствах идет речь и при каких условиях Альянсу, по его мнению, следует продемонстрировать свой потенциал, министр не уточнил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призыв Будриса заявлением на грани безумия. Япония усиливает подготовку к летнему сезону 2026 на фоне роста глобальных температур и учащения экстремальных погодных явлений. Власти страны принимают дополнительные меры по защите населения от жары и обеспечению стабильного энергоснабжения. Как сообщает Азертач со ссылкой на японские СМИ, в апреле японское метеорологическое агентство впервые официально ввело новый термин «кукусёби», которым будет обозначаться дни с температурой воздуха выше 40 градусов Цельсия. Ранее самой высокой категорией жары в стране считались моссёби, дни с температурой свыше 35 градусов. Отмечается, что появление новой категории связано с изменением климатических условий и ростом рисков для здоровья населения. Согласно данным Европейской климатической службы Коперникус, период с 23 по 25 годы стал самым теплым трехлетием за всю историю наблюдений, а средняя глобальная температура впервые устойчиво превысила уровень на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных показателей. По прогнозам синоптиков, в текущем году температура воздуха в Японии также ожидается выше климатической нормы. На фоне климатических изменений в Японии также активно развивается рынок технологий и сервисов для защиты от экстремальной жары. Компании внедряют систему мониторинга тепловых рисков, цифровые карты тепловой опасности и программы обеспечения работников водой и электролитами.
2: Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

0: Событийный маршрут. Представьте, вы в центре Минска, вокруг ароматы со всех уголков планеты, пряный Восток, нежная Европа, экзотическая Азия. Все это – гастрономический фестиваль «Дипломатия вкуса». Дипломаты из 17 стран, в том числе из Таджикистана, накрыли свои национальные столы, и сегодня мы отправимся в настоящее кулинарное путешествие. О том, что происходило на фестивале, расскажет наш корреспондент Ирина Умарова. Ирина, ты в эфире.
1: Под звуки приготовления еды приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами на волне 102.2 FM. В ближайшие минуты расскажу о гастрономическом фестивале, который прошел в начале июня в Минске. У таджикского стенда на гастрономическом фестивале под названием «Дипломатия вкуса» в Минске вокруг была невероятная атмосфера. Люди пробовали блюда, фотографировались, обменивались впечатлениями, а в воздухе витал аромат восточных специй и свежевыпеченных лепешек. Дастархан, накрытый посольством Таджикистана, центральное место занимает ошиполов, таджикский плов. Повара разложили порции, рис золотистый, мясо тает во рту. Рядом ароматные лепешки прямо из тандыра, еще горячие, еще с хрустящей корочкой. Чуть дальше выстроились манты с сочной начинкой, самбуса с самыми разными вариациями начинок. Конечно же, курутоп, а вот и традиционные сладости, нежная халва и, конечно, непременный атрибут – чашка горячего зеленого чая, который здесь разливали в изящных пиалах. Представители посольства Таджикистана угощали всех, рассказывая, что лепешки пекут по рецепту, которому уже больше 100 лет. А также рассказывали, угощали и говорили о том, что зеленый чай – это не просто напиток, это символ таджикского гостеприимства. По таджикской традиции, пока гостю подливают чай, он остается желанным гостем. Посольство Республики Таджикистан, как я уже сказала, организовали свой национальный уголок, и у них задача была простая и в то же время очень красивая – через кулинарию познакомить гостей с культурным наследием страны. Мы связались с посольством Республики Таджикистан в Белоруссии, и я задала один, но очень важный вопрос. Как вы оцениваете реакцию гостей фестиваля на таджикскую кухню? Удалось ли заинтересовать людей культурой нашей страны через гастрономию? На этот вопрос ответила второй секретарь посольства Республики Таджикистан в Республике Беларусь, которая курирует вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества. Я с удовольствием передаю слово Муштарии Камиловой.
2: Реакция гостей фестиваля на таджикскую кухню была очень теплой и позитивной. Для посольства Республики Таджикистан участие в международном гастрономическом фестивале «Дипломатия вкуса» стало прекрасной возможностью представить нашу страну через ее богатые кулинарные традиции. На таджикском дастархане было представлено более 20 видов национальных блюд и напитков. Особое внимание гостей привлек знаменитый ошиполов – национальное блюдо таджикского народа, включенное в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Большой интерес вызвали также различные виды самбусы, крутоп, казан-кебаб, традиционные лепешки, национальные сладости, напиток из сушеных абрикосов и, конечно же, ароматный зеленый чай. Особенно приятно было видеть, что посетители интересовались не только вкусом блюд, но и их историей, традициями приготовления и значением в культуре таджикского народа. Многие задавали вопросы о национальных праздниках, обычаях и традициях гостеприимства. Представители посольства с удовольствием рассказывали гостям о культурных традициях таджикского народа и особенностях национальной кухни. Таджикская кухня формировалась на протяжении многих веков, а многие рецепты бережно передавались из поколения в поколение. Поэтому каждое представленное блюдо было не только частью кулинарного искусства, но и отражение богатого историко-культурного наследия нашего народа. Для нас было важно не просто познакомить гостей с национальной кухней, а показать через гастрономию богатство таджикской культуры. Именно поэтому гастрономия является одним из самых доступных и понятных способов знакомства с историей, традициями и духовными ценностями народа. Большой интерес посетителей к таджикскому стенду, многочисленные положительные отзывы и искренние эмоции гостей позволяют с уверенностью сказать, что нам удалось привлечь внимание к Таджикистану и вызвать интерес к его культуре и традициям. В завершение хотели бы поблагодарить Министерство иностранных дел Республики Беларусь за организацию фестиваля «Дипломатия вкуса». Подобные мероприятия помогают лучше узнавать культуру и традиции друг друга, укрепляют дружбу и взаимопонимание между народами.
3: Благодарю представителей посольства Республики Таджикистан в Республике Беларусь за комментарий. И действительно хочу признать, через еду лучше всего понимаешь душу народа. А ведь рядом расположились и другие стенды. Вот, например, индийский уголок с яркими карри и ароматным рисом басмати. Рядом немецкие колбаски и крендели, от которых идет аппетитный пар. Чуть дальше изысканные французские десерты, эклеры, макаронс, крем-брюле. А вот и белорусские угощения, дранники со сметаной и клюквенный кисель. Как отметил министр иностранных дел Белоруссии Максим, а Рыженков, гастрономия – это мощный инструмент дипломатии. И сегодня это чувствуется особенно ярко. За общим столом люди быстрее находят взаимопонимание, делятся традициями, строят мосты дружбы. Кстати, было и дефиле в национальных костюмах. Гости фестиваля смогли увидеть не только блюда, но и колоритные наряды разных стран. Вышли девушки в таджикских вышитых платьях с серебряными украшениями. Затем в белорусских национальных костюмах с характерной вышивкой. А чуть позже прошел мастер-класс по приготовлению белорусского блюда, который называется «Холодик» от супруги министра иностранных дел. Тимур, на этом у меня все. В заключение скажу, что атмосфера здесь была по-настоящему волшебная. Еда, музыка, улыбки – все это создавало ощущение большого семейного праздника, где каждый чувствовал себя желанным гостем. Возвращаю тебе слово в студию.
0: Ну что ж, друзья, кажется, мы успели попробовать чуть ли не весь мир на вкус, хотя бы виртуально. Фестиваль «Дипломатия вкуса» показал, чтобы понять друг друга, порой достаточно просто сесть за один стол. Спасибо, что были с нами. Делитесь, какое блюдо из репортажа захотелось попробовать больше всего. До новых гастрономических приключений в эфире. Событийный маршрут.

истории. Ежегодно 20 июня во всем мире отмечается Всемирный день беженцев. Эта дата была учреждена Организацией Объединенных Наций в 2000 году и впервые отмечалась в 2001, в год 50-летия принятия Конвенции о статусе беженцев. История этого дня напоминает о миллионах людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войн, вооруженных конфликтов, преследований или стихийных бедствий. Для многих из них переезд становится не выбором, а единственным способом сохранить жизнь и безопасность. По данным международных организаций, число вынужденных переселенцев в мире сегодня исчисляется десятками миллионов человек. Среди них мужчины и женщины, дети и пожилые люди, которые оказались вдали от родных мест и нуждаются в поддержке и защите. Всемирный день беженцев призван привлечь внимание к их судьбам, напомнить о важности гуманитарной помощи и выразить уважение к стойкости людей, сумевших начать жизнь заново в непростых обстоятельствах. В разных странах в этот день проходят благотворительные акции, образовательные мероприятия, выставки и встречи, посвященные историям людей, переживших вынужденное переселение. Их личный опыт становится напоминанием о ценности мира, безопасности и человеческой солидарности. 20 июня – это не только памятная дата в международном календаре, но и повод задуматься о том, как важно сохранять сострадание, взаимопомощь и уважение к человеческому достоинству. День в истории. Просто музыка на 102.2 FM.

Вы слушали Piano Bar, музыка, которая не требует слов, но всегда находит отклик. Оставайтесь с нами, в программе «Просто музыка» всегда есть место для тишины, уюта и настоящего настроения. Просто музыка на 102.2 FM.

0: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

С днем рождения! Сегодня свой день рождения отмечает одна из самых известных актрис современности Николь Кидман. Будущая звезда родилась 20 июня 1967 года в Гонолулу на Гавайях, однако выросла в Австралии, которую считает своей родиной. Уже в юности Николь решила связать жизнь с актерской профессией и начала сниматься в кино и на телевидении. Мировая слава пришла к ней в 90-м году после выхода фильма «Дни грома». Впоследствии Николь Кидман стала одной из самых востребованных актрис Голливуда. Зрители запомнили ее по ролям в фильмах «Мулен Руж», «Другие», «Холодная гора», «Австралия», «Лев», а также по популярным сериалам «Большая маленькая ложь» и «Отыграть назад». Особое место в ее карьере занимает фильм «Часы», где актриса сыграла знаменитую писательницу Вирджинию Вульф. Эта роль принесла Николь премию «Оскар» за лучшую женскую роль и окончательно закрепила за ней статус одной из величайших актрис своего поколения. За свою карьеру Николь Кидман получила множество престижных наград, включая «Оскар», премии «Золотой глобус», «Эмми» и другие международные кинонаграды. Она входит в число немногих артистов, которым удалось добиться успеха одновременно в кино, на телевидении и в театре. Помимо творчества, Николь активно занимается благотворительностью и на протяжении многих лет сотрудничает с организациями, поддерживающими права женщин и детей. Сегодня, в ее день рождения, миллионы поклонников по всему миру поздравляют талантливую актрису, продюсера и общественного деятеля. С днем рождения, Николь Кидман! Кидман.

Карамат дня. Сегодня в нашей рубрике «Аромат дня» мы окунемся в мир свежести и утонченной гармонии. И наш сегодняшний герой – парфюмерная жемчужина от Кинзо. Представьте, вы выходите на улицу ранним утром, и воздух еще прохладный, но наполнен солнечным светом. Легкая прохлада, чистый аромат воды, прозрачная свежесть. Это как глоток чистой природы, который бодрит и вдохновляет. Ло переносит вас в момент, когда мир только просыпается, и каждая деталь вокруг кажется ярче и чище. Кинзо Ло – это парфюм, который словно олицетворяет саму жизнь, ее движение и легкость. Его композиция выстроена мастерски. Верхние ноты раскрываются свежестью цитрусов – лимона, мандарина и бергамота, мгновенно наполняя энергией. Сердце аромата – тонкая цветочная гармония. Нежные аккорды ландыша, фрези и жасмина создают ощущение легкости и элегантности. А базовые ноты – зеленая трава, легкий белый мускус и прозрачная древесина – оставляют мягкий, едва уловимый шлейф, который будто напоминает о чистой природе и свободе. Что особенно приятно, Ло универсален. Он одинаково органично ощущается и в городской суете, и в спокойной прогулке по парку. Этот аромат словно сопровождает вас в течение всего дня, создавая ощущение свежести и внутренней гармонии. Он вдохновляет на новые идеи, открывает пространство для творчества и наполняет день легкостью. Визуально и концептуально Ло тоже олицетворяет свежесть. Прозрачный флакон, минималистичный дизайн, чистые линии – все это подчеркивает идею ясности и свободы. Он словно приглашает вас жить моментом, ощущать движение и радость каждого вдоха. Так что, если хотите начать день с чистого вдоха свежести и легкости, загляните в мир Кинзо и познакомьтесь с Ло. Этот аромат – ваш маленький ритуал радости и обновления. До новых встреч в аромате дня, где каждый день мы открываем для вас новые грани прекрасного. Пусть ваш день будет легким, свежим и ароматным. Аромат дня.

В эфире рубрика «Футбольный мундиаль», и сегодня говорим о главном футбольном событии планеты – чемпионате мира 2026. Этот мундиаль уже вошел в историю еще до финального свистка. Впервые чемпионат мира проходит сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. А еще впервые в турнире участвуют не 32, а сразу 48 национальных сборных. Новый формат значительно расширил географию мирового футбола. Теперь команды разделены на 12 групп по 4 участника. В плей-офф выйдут по 2 лучшие сборные из каждой группы, а также 8 лучших команд, занявших третьи места. В итоге борьбу за трофей продолжат 32 сборные. Всего на чемпионате мира будет сыграно рекордное количество матчей – 104. Турнир стартовал 11 июня и завершится грандиозным финалом 19 июля. Главными фаворитами традиционно считают действующие чемпионы мира – аргентинцы, а также сборные Бразилии, Франции, Испании, Англии и Германии. Особое внимание болельщиков приковано к легендам мирового футбола – Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Для них этот чемпионат может стать последним в карьере. Но каждый мундиаль славится не только фаворитами. Именно здесь рождаются сенсации, появляются новые звезды и происходят матчи, которые навсегда остаются в истории футбола. Чемпионат мира 2026 уже называют самым масштабным за всю историю проведения турнира. Миллионы болельщиков по всему миру следят за результатами, обсуждают яркие моменты и поддерживают свои национальные команды. Международная федерация футбольных ассоциаций пригласила корейскую блогершу Юн Су Джин, более известную как Ино Кэт, на матч группового этапа чемпионата мира 26 между сборными Южной Кореи и Мексики. Поводом для приглашения стал инцидент, произошедший во время игры Южная Корея-Чехия. Ино Кэт снимала видео с трибун, когда один из болельщиков позади нее показал расистский жест, пальцами растянул уголки глаз. Бывший футболист Рафаэль Ван дер Ваарт извинился за свои слова про японских футболистов. Ранее он заявлял, что защита сборной Нидерландов не успела за нападающим Японии потому, что запуталась, ведь все японцы на одно лицо. Полузащитник сборной Узбекистана Абозбек Файзулаев установил рекорд чемпионатов мира, отличившись в матче первого тура с национальной командой Колумбии. Файзулаев стал самым низкорослым игроком в 21 веке, забившим головой на чемпионате мира. Рост Абозбека 167 сантиметров. Кто поднимет над головой главный футбольный трофей планеты, узнаем совсем скоро. С вами была рубрика «Футбольный мундиаль». Следите за чемпионатом мира вместе с нами и оставайтесь на волне спорта.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Американские фондовые индексы завершили торги среды снижением. Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы. Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5% годовых. В заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке отмечается уверенный рост экономической активности и устойчивость рынка труда США, а также сохранение повышенной инфляции. В тройку лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли Moderna Incorporated, Robinhood Markets и GE Vernova. В составе Dow Jones, Caterpillar, Goldman Sachs Group и JP Morgan, Chase Co. Самое сильное падение в S&P 500 показали Carvana, EcoStar и Equifax. В Dow Jones, Salesforce Incorporated, Microsoft Corporation и Amazon.com. Бумаги SpaceX подешевели на 4,9%, завершив торги с потерями впервые после пятничного дебюта компании Илона Маска на фондовом рынке. Заметно нарастили капитализацию чипмейкеры Broadcom, Marvel Technology, Intel Corporation, Micron Technology и Advanced Micro Devices. Рыночная стоимость Meta уменьшилась на 5,4%, Alphabet Incorporated на 2,5%, Tesla на 2%, Nvidia Corporation на 1,3%, Apple Incorporated на 1,1%. Dow Jones Industrial Average опустился на 0,98%. Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 1,21%. Глава МИДа Литвы Кястутис Будрис, известный своими агрессивными высказываниями в адрес России, может сохранить свой пост лишь в случае налаживания отношений с Китаем, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с порталом ЛРТ. По словам политика, на следующей неделе он планирует обсудить будущее Будриса и других министров с Миндаугасом Синкявичусом, председателем социал-демократической партии Литвы. В начале июня новостной портал ЛРИТАС сообщил со ссылкой на депутатов Сейма, что Будрису может грозить увольнение из-за его слов о Калининграде и Беларуси. В середине мая министр призвал НАТО показать россиянам, что она может преодолеть их маленькую крепость в Калининграде и что для этого есть средства, которые позволят сравнять с землей российские средства ПВО и ракетные базы. О каких средствах идет речь и при каких условиях Альянсу, по его мнению, следует продемонстрировать свой потенциал, министр не уточнил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призыв Будриса заявлением на грани безумия. Япония усиливает подготовку к летнему сезону 2026 на фоне роста глобальных температур и учащения экстремальных погодных явлений. Власти страны принимают дополнительные меры по защите населения от жары и обеспечению стабильного энергоснабжения. Как сообщает Азертадж со ссылкой на японские СМИ, в апреле японское метеорологическое агентство впервые официально ввело новый термин «кокусёби», которым будет обозначаться дни с температурой воздуха выше 40 градусов Цельсия. Ранее самой высокой категорией жары в стране считались «моссёби», дни с температурой свыше 35 градусов. Отмечается, что появление новой категории связано с изменением климатических условий и ростом рисков для здоровья населения. Согласно данным Европейской климатической службы Коперникус, период с 23 по 25 годы стал самым теплым трехлетием за всю историю наблюдения, а средняя глобальная температура впервые устойчиво превысила уровень на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных показателей. По прогнозам синоптиков, в текущем году температура воздуха в Японии также ожидается выше климатической нормы. На фоне климатических изменений в Японии также активно развивается рынок технологий и сервисов для защиты от экстремальной жары. Компании внедряют систему мониторинга тепловых рисков, цифровые карты тепловой опасности и программы обеспечения работников водой и электролитами.
2: Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

Изучаем английский легко. Вы слушаете программу «Изучаем английский легко». Место, где английский звучит не как учебник, а как музыка. Сегодня у нас мощный трек от Sia «Unstoppable». Это песня про внутреннюю силу, уверенность и умение идти вперед, даже когда трудно. Отличный материал, чтобы прокачать и язык, и мотивацию.

Давайте начнем с названия. Слово «unstoppable» переводится как «неостановимый». Оно состоит из слова «stop» – «останавливать» и приставки «un» – «отрицание». «Unstoppable» – тот, кого невозможно остановить. Разбор ключевых строк. В песне есть строка «I'm unstoppable» – «меня невозможно остановить». Обратите внимание, в английском такие утверждения часто звучат прямо и уверенно, без смягчений.

Разберем еще несколько выражений из песни. Breakdown означает сломаться, потерять контроль эмоционально или физически. Smile. Улыбка здесь не просто радость, а маска, за которой прячутся эмоции. Power. Сила, энергия, внутренняя мощь. Очень важное слово для описания характера.

Обратите внимание, как Сия съедает некоторые звуки. I'm unstoppable. Слитно, на одном дыхании. Попробуйте сказать вслух вместе с ней. I'm unstoppable. I'm powerful. I'm confident. Отличная мини-тренировка уверенности и английского. Эта песня про то, что даже если внутри страх или боль, ты можешь быть сильнее обстоятельств. Сия поет не о том, что она идеальна, а о том, что она не сдается.

А теперь послушаем припев еще раз и попробуйте уловить знакомые слова и почувствовать ритм языка. На сегодня все. Слушайте музыку, учите английский и помните, you are unstoppable. До встречи в следующем выпуске. Изучаем английский легко.

Изучаем английский легко. Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. Аллегра Гудман, «Изола». Новая книга Аллегры Гудман, основанная на реальной истории, рассказывает о сироте Маргарите де Ларок. После смерти родителя она неожиданно становится единственной наследницей старинного аристократического рода. У нее нет ни родных, ни друзей. Оставшись одна, 9-летняя девочка тихо живет в собственном замке с 3 служанками и няней, пока на его пороге не объявляется Жан-Франсуа де Роберваль, циничный фаворит короля и кузен Маргариты, который становится ее опекуном. Постепенно, растратив все ее немалое состояние, он заставляет 15-летнюю девушку отправиться вместе с ним в плавание к берегам Канады на освоение Новой Франции. Маргарита вынуждена согласиться и оказывается на корабле Роберваля вместе со своим возлюбленным. В море девушку и ее спутника внезапно обвиняют в предательстве, которого они не совершали, и оставляют на необитаемом острове, который и островом-то назвать сложно – скалистый клочок суши, без названия, обозначенный на картах «Изола», то есть «Земля». Наследница аристократического рода де Ларок оказывается один на один с северной стихией. Маргарите и ее возлюбленному неоткуда ждать помощи. Поняв, что ее волю и характер не подавить, опекун решил избавиться от девушки. Ей остается только одно – выживать. Гейл Левин, Ли Краснер, биография. Ли Краснер – американская художница и одна из ключевых фигур абстрактного экспрессионизма 20 века. В своей книге искусствовед Гейл Левин показывает, что при жизни Краснер оказывалась в еще более невыгодном положении, чем другие художницы ее поколения. Препятствием были не только гендерные предрассудки, но и статус миссис Джексон Поллок, сводивший ее роль к жене гения. Это исследование выходит за рамки традиционной биографии. Здесь рассказывается не только история становления младшей дочери еврейских эмигрантов из Бруклина, но и история союза двух художников, одновременно продуктивного и разрушительного, а также подробно рассматриваются ключевые этапы творчества Ли Краснер. Селин Денджан, «Колодец смерти». Когда правде требуется 20 лет, чтобы всплыть на поверхность, желание мести становится разрушительным. После внезапного нападения Валериана Дюкуинг приходит в себя в собственном доме. Скованная искусно переплетенными ремнями, она лежит в ванной. Кран открыта, вода, медленно поднимаясь, уже достигает ее подбородка. И в это время кто-то шепчет ей на ухо. «Прежде чем ты умрешь, я расскажу тебе одну историю». Валериане повезло, внезапный приезд курьера спугнул преступника, но прежде чем скрыться, тот нанес на плитку странную надпись. Майор Луиза Коман опасается, что покушение на Дюкуинг станет началом серии преступлений, и, увы, ее опасения не напрасны. Чтобы найти убийцу, она вступает в гонку со смертью, терзаемая вопросами, кто станет следующей жертвой и почему. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

0: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоед ки сулфа бартараф шавад дар хол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.

0: пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пардифен Актив.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: таб дорад ё дандон мебарорад. Пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. Пардифен Kids.
3: Пардифен аз ширкати Вега Фарм.